0: Радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Больше не забудь.

вредно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Москву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.

утро, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс».

0: информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
1: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
2: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Это итоги недели. На «Радио Рандеву» с вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об отчете губернатора о деятельности правительства, новом маршруте беспилотной аэродоставки, программе «Земский тренер» и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе правительства отметил, что ситуация с региональным бюджетом коррелирует с текущей ситуацией в экономике, поэтому регион оптимизирует и сокращает расходы. В 2025 году собственные расходы бюджета были снижены относительно первоначального уровня на 14 миллиардов рублей, по первоначальному бюджету 2026 года еще на 4 миллиарда рублей. Также глава Нижегородской области обратил внимание, что снижение ключевой ставки пока не сформировало условий для оживления инвестиционной активности бизнеса. За год объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе сократился на 30%. При этом инвестиции в основной капитал за 2025 год составили 743 миллиарда рублей, больше, чем годом ранее в абсолютном значении. Региону удалось сохранить положительный тренд, и в 2025 году валовый региональный продукт вырос на 1,1% по отношению к 2024 году. За 3 года рост составил 17%, что превышает общероссийский уровень почти в 2 раза. Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка. Розница увеличилась на 5%, платные услуги на 6% в сопоставимых ценах. Кроме того, успешно закончили год сельхозтоваропроизводители. Отрасль показала рост на 4,6%. В ряде отраслей в связи с жесткой кредитно-денежной политикой наблюдается спад. Это автопром, металлургия, а также строительство. Новый маршрут аэродоставки малогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Беспилотный аэрокурьер отрабатывает полеты с улицы Костина до улицы Геологов. Тестовые полеты выполняются по заранее согласованному графику, соблюдение всех требований безопасности и под контролем специалистов. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет отрабатывать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Программу «Земский тренер» запустили в Нижегородской области. Специалисты в области физической культуры и спорта, работающие в небольших населенных пунктах, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета и могут быть направлены на любые цели. На 2026 год в Нижегородской области по программе «Земский тренер» выделено 44 квоты. Требований к возрасту кандидата на участие в программе нет. Численность населения в селе или поселке, где работает тренер или инструктор, не должна превышать 50 тысяч человек. Заявление на участие в программе «Минспорт» Нижегородской области принимает до 19 июня, затем будет сформирован рейтинг претендентов. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Все-таки, друзья, здорово, что человечество в своем музыкальном развитии о каждом месяце года написало не одну песню. А вот Green Day запомнились именно этой, которая была выпущена более 20 лет назад. Но самый главный вопрос остается по-прежнему невзятой вершиной. Кто я и для чего живу? Вот с этим разобраться поможет группа «Кино». В продолжении утреннего эфира на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас. Здравствуйте, друзья. И желаю вам только хороших новостей и новой продуктивной рабочей недели.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Ну вот, на самом деле, самая летняя композиция из блюзовых — это Бадди Гай и Трейси Чепман, «It's Sunshine», в продолжении нашего эфира. И коротко о том, что нас ожидает на этой неделе. 27 тепла в эти минуты, собственно, разгоняются. Ну, а что касается дорожной ситуации, то спокойно на дорогах Нижнего. 3 балла по 10-бальной шкале. Вся неделя будет достаточно теплой, от 26 до 28 градусов. Надеюсь... И по пробкам тоже их будет по минимуму.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».
1: Спасибо Антону Лаврентьеву за путешествие в Париж. Вот так вот музыкально можно отправиться буквально на 3,5 минуты. Ну а сейчас переносимся в светлое наше прошлое. Это группа Coldplay, In My Place, в продолжении эфира. Впереди еще команда Nemex, Keane и Mumy Troll.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?». На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Доброе утро, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». И вслед за фильмом «Майкл» появляется в эфире здесь король поп-музыки. Хотя появляется он здесь, друзья, очень-очень давно, как минимум 33 года. «Black or White» — продолжение нашего эфира. Всем доброго утра!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о нормах по регистрации гостевых домов, цветах, утвержденных для такси, строительстве метро в Нижнем Новгороде и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородские парламентарии просят отменить законодательную норму, запрещающую одному собственнику регистрировать больше одного гостевого дома. Депутаты приняли соответствующее обращение в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Инициатива была предложена уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким и направлена на вывод рынка частной аренды из тени. Действующие федеральные ограничения вынуждают владельцев выбирать только один объект для официальной регистрации, даже если у них в собственности несколько подходящих домовладений. Инициативу уполномоченного поддержал губернатор, а теперь и депутаты. Председатель законодательного собрания Евгений Люлин, в частности, отметил, что важно убрать искусственные запреты. Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Наренков сказал, что снятие ограничений позволило бы увеличить число легальных объектов в регионе на 15-20%, а в Дивеево до 30%. В Нижегородской области утвердили два цвета кузова для такси. Норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутат законодательного собрания в окончательном чтении принял закон о такси, разработанный региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет кузова, однако после обсуждения с предпринимателями депутаты предложили дополнить норму еще и белым цветом. Для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать при цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет. На строительстве метро в Нижнем Новгороде запустили второй тоннель-проходческий комплекс. Щит, получивший имя Евдокии, начал движение от тупиков со станции Горьковская к новой станции Площадь Свободы. Ему предстоит пройти 729 метров на глубине от 7 до 21 метра. Построить первый тоннель на этом участке метростроители планируют в четвертом квартале текущего года. Тоннель-проходческий комплекс весит почти 600 тонн, его длина составляет более 80 метров. Обслуживать Евдокию ежедневно будут 40 специалистов. Сотрудники группы компании «Моспроект-3» смогли приступить к проходке после сооружения стартового котлована на улице Максима Горького. Для монтажной камеры было выработано почти 16 тысяч кубометров грунта и смонтировано 311 тонн металлоконструкции для укрепления стен котлована. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НВД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД Банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД Банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСФМ». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитический обзор, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, друзья, говорить пока-пока можно. Да и, собственно, утренний эфир в моем исполнении завершен. Услышимся завтра в 8 утра здесь, на волне старейшей FM-радиостанции «Радио Рандеву». Пожелаю вам отличного дня, насыщенного приятными событиями. Ну и быть вместе с нами. Мы постараемся сопроводить эти события в ваш день лучшей музыкой. Лана Дель Рей, Бебе Бест, группа «Луч» в продолжении эфира до конца этого часа.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спокойствие. Молодость — это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.defisonen.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом»,

0: и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Произнесенные слова утратят смысл и запах.
1: Город-фантом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть. И тебя обнять, и в тебя.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о реконструкции коллектора в новинках за счет средств инвестора, строительстве школы для одаренных детей в Борском округе, изменениях в структуре правительства Нижегородской области и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Компания «Валберес» за собственные средства модернизирует коммуникационный коллектор в поселке Новинки городского округа Нижний Новгород. Ремонт будет выполнен в рамках проекта комплексного развития территории и строительства логистического комплекса. Объект, обеспечивающий водоотведение домов жилого комплекса «Обский берег», сейчас находится в ненормативном состоянии. Инвестор совместно с региональными властями проработал вопрос дальнейшей эксплуатации и модернизации объекта. «Валберес» отметил, что компания уже получила технические условия, необходимые для начала работы и переустройства объекта. Правительство Нижегородской области подчеркнуло, что реализация проекта будет способствовать решению давней коммунальной проблемы поселка. Параллельно идет подготовка к строительству логистического комплекса. Архитектурный градостроительный облик согласован Министерством градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области. Проект школ для одаренных детей в Борском округе успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз. Комплекс строится на участке площадью 8 гектаров рядом с озером Бездонное. Он будет включать учебный корпус на 800 учеников, три пансиона на более чем 600 мест и спортивную инфраструктуру. Учреждение будет научно-технической направленности, будет носить имя физика Евгения Негина. Контракт на строительство школы заключили с корпорацией «Стройинжиниринг» в 2023 году на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Губернатор Глеб Никитин подписал указ об изменении структуры регионального правительства. Ключевое изменение – создание Министерства защиты объектов Нижегородской области. Новое ведомство, а также Министерство энергетики и ЖКХ будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. В блок Половникова переходит также зампред правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных с СВО. Таким образом, в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так как обеспечение безопасности самого региона в условиях проведения специальной военной операции. Также в структуре правительства появится новый заместитель председателя, который будет курировать деятельность государственной жилищной инспекции, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и управление государственной охраной объектов культурного наследия. Непосредственное подчинение заместителю губернатора Сергея Морозова переходит в Министерство экологии, Министерство лесного хозяйства и региональная служба по тарифам. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа» для МСП состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД-банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД-банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости», взвешенные, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. Ноль плюс.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

каждый день, как дыхание в груди. Каждый шаг — это шанс найти. Может, ответ нам придет с небес, он живет в тишине.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Это итоги недели на «Радио Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве нижегородского бизнеса с Китаем, федеральных средствах на развитие общественного транспорта, реконструкции станции «Рация» и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин предложил изменить парадигму взаимоотношений российских компаний с Китаем. Дмитрий Старостин выступил на сессии «Российско-китайский диалог МСП. Адаптация к новым условиям сотрудничества» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Зампред правительства Нижегородской области отметил, что вклад нижегородских компаний во взаимодействие с Китаем не самый большой в количественном отношении, но товарооборот достаточно серьезный. По итогам 2025 года товарооборот Нижегородской области с КНР составил около 1 700 000 000 долларов, 492 миллиона долларов – экспорт Нижегородской области в Китай. При этом 40% всего нижегородского импорта приходится на продукцию китайского производства. Дмитрий Старостин предложил поощрять компании, которые не просто покупают продукцию в Китае и перепродают в России, а создают что-то вместе с Китаем и продают это в третьи страны. Нижегородская область получит средства из федерального бюджета на обновление общественного транспорта, сообщила пресс-служба российского правительства. Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областям в течение ближайших 3 лет выделят 10 800 000 000 рублей на обновление парков. Часть средств, более 5 500 000 000 рублей, регионы получат уже в этом году. Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобнее для жизни. И наши граждане уже видят реальные изменения, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин. Реформа общественного транспорта, которая сейчас реализуется в Нижегородской области, является самой масштабной среди нестоличных регионов. Проект второй очереди реконструкции Нижегородской станции «Рация» получил положительное заключение главгосэкспертизы России, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Ранее проектная документация получила положительное заключение Росприроднадзора. Вторая очередь предусматривает реконструкцию 60 сооружений, в том числе 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, 4 первичных отстойников, а также строительство 2 станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа полностью изменится технология обработки осадка, которая будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. В мае 2026 года по результатам конкурсной процедуры был заключен договор с компанией «Союздонстрой» на реализацию второго этапа реконструкции. Подрядчик уже приступил к возведению строительного городка, экспертному обследованию конструкции станции и мобилизации рабочей силы и техники. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП» в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?». На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Автомоторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву.
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Это Майкл Киванука. В начале часа «Love and Hate You». Да, любовь – это ансамбль чувств, где есть не только радость и счастье, но а также и тревога, и иногда раздражение. Те, кто это понимают и принимают любовь в полном спектре всех ощущений, счастливы. Это называется, кстати, «стабильная любовь». Я Руслан Станчев, и это радио «Рандеву», которое в стабильной любви к вам уже почти 34 года. Через месяц небольшим мы отметим свой день рождения. Хорошего вечера вам. 3 балла на улицах и плюс 27 градусов за бортом. Сегодня жар.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

самая старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Это великолепный, один из самых интеллигентных музыкантов 20 и 21 века, фронтмен Roxy Music Брайан Ферри и Джейми Уайлд. «Ты делаешь меня диким» в моем...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об отчете губернатора о деятельности правительства, новом маршруте беспилотной аэродоставки, программе «Земский тренер» и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе правительства отметил, что ситуация с региональным бюджетом коррелирует с текущей ситуацией в экономике, поэтому регион оптимизирует и сокращает расходы. В 2025 году собственные расходы бюджета были снижены относительно первоначального уровня на 14 миллиардов рублей, по первоначальному бюджету 2026 года еще на 4 миллиарда рублей. Также глава Нижегородской области обратил внимание, что снижение ключевой ставки пока не сформировало условий для оживления инвестиционной активности бизнеса. За год объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе сократился на 30%. При этом инвестиции в основной капитал за 2025 год составили 743 миллиарда рублей, больше, чем годом ранее в абсолютном значении. Региону удалось сохранить положительный тренд, и в 2025 году валовый региональный продукт вырос на 1,1% по отношению к 2024 году. За три года рост составил 17%, что превышает общероссийский уровень почти в два раза. Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка. Розница увеличилась на 5%, платные услуги на 6% в сопоставимых ценах. Кроме того, успешно закончили год сельхозтоваропроизводители. Отрасль показала рост на 4,6%. В ряде отраслей в связи с жесткой кредитно-денежной политикой наблюдается спад. Это автопром, металлургия, а также строительство. Новый маршрут аэродоставки малогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Беспилотный аэрокурьер отрабатывает полеты с улицы Костина до улицы Геологов. Тестовые полеты выполняются по заранее согласованному графику с соблюдением всех требований безопасности и под контролем специалистов. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет отрабатывать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Программу «Земский тренер» запустили в Нижегородской области. Специалисты в области физической культуры и спорта, работающие в небольших населенных пунктах, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета и могут быть направлены на любые цели. На 2026 год в Нижегородской области по программе «Земский тренер» выделено 44 квоты. Требований к возрасту кандидата на участие в программе нет. Численность населения в селе или поселке, где работает тренер или инструктор, не должна превышать 50 тысяч человек. Заявление на участие в программе «Минспорта» Нижегородской области принимает до 19 июня, затем будет сформирован рейтинг претендентов. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Классика мировой музыки Ричард Мелвилл Холл, известный во всем мире как Моби. Музыканту 60 лет. Когда я читаю эти цифры, я прихожу в ужас, потому что он мне кажется вообще очень молодым, и это моя юность. Но оказывается, все вот так, хотя Моби бодр, свеж, ясен и дает концерты. Сейчас он в туре, в ближайшее время, в конце июня, в Стамбуле 29-го, потом в Греции, в Калифее, ну и так далее. Нижнего Новгорода я здесь не вижу, но в Нижегородскую область скоро приедет Татьяна Ткачук и моя Мишель на Хохлому в город Семенов. Наш славный, народные промыслы наши, есть чем гордиться. И если вы хотите послушать мою Мишель, то можно до Семенова, это не так далеко, и доехать. Песня «Иногда», самый такой большой хит ансамбля «Моя Мишель», живой и с хором, хоровое исполнение, если хотите, прямо сейчас на 103.4 FM. Добрый вечер, оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Радио Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Сегодня в нашем городе жарко, плюс 27 сейчас. Примерно такая же погода ожидается и в течение этой недели. Завтра плюс 26, но возможен небольшой дождь, было бы очень кстати. Среда плюс 27, четверг плюс 26, пятница плюс 27, суббота плюс 28, воскресенье 25, следующий понедельник плюс 24, хорошая летняя июньская погода. И жарче не надо, прохладнее чуть-чуть можно, но кто же мы такие, чтобы здесь высказывать свое мнение, особенно про погоду. Нас не спрашивали, что есть, то есть. Будем наслаждаться этим летом. Сегодня 8 июня, друзья, на календаре в студии радио «Рандеву». С вами Руслан Станчев, ансамбль «Fon & Blondes». Четыре не блондинки, они, кстати, действительно не блондинки. Солистка Линда Перри. И главный хит, самый сильный и, по сути, единственный, который взорвал все хит-парады в начале 90-х. 93-й год. «What's Up». А, собственно, в чем дело, друзья? «Fon & Blondes» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
4: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио. Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках, о том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил, также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3000 дел. Нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. и опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете старейшую радиостанцию России, радио Рандеву. Это Бонни Тайлер. У нее, кстати, сегодня день рождения, ей 75. Пожелаем звезде здоровья. У нее недавно были с этим проблемы, но вроде бы все обошлось. Юбилей 75 лет. Ее фирменный голос, который люди, плохо разбирающиеся в музыке, называют таким прокуренным. Нет, конечно, Бонни Тайлер вообще никогда не курила. А ее вот этот фирменный голос, да, диафрагмы, такая фирменная гортанность, если хотите, это результат операции на связке, который, кстати, был по показаниям врачей сделан, и это случилось аж 50 лет тому назад, и с тех пор она вот поет ровно так, как поет сейчас. Поздравим еще раз Бонни Тайлер. Total Eclipse of the Heart. Полное затмение сердца. Классика мировой музыки. Ну, а у нас с вами на очереди Василий Викуленко, всем известный как Баста, и песня всех выпускников последних лет. Уже прошли выпускные, но, тем не менее, я так впадан. Поздравляю всех, кто выпустился. Ну и вот вам выпускной медлячок, чтобы ты заплакала. Здесь на 103.4 FM. В студии Руслан Станчев.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платье.

0: 93.4 FM.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первое FM радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном.

на великие музыканты, Сило Грин, ну, когда-то, там, 15 лет назад, соединить музыку совсем олдскульную и современную считалось чудом. Сейчас каждый из нас, ну, или почти каждый из нас с помощью искусственного интеллекта может создать любое произведение. Ну, а уж что говорить о новых музыкантах, которые являются не настоящими, такая синтетика, пластика. И более того, именно эти псевдомузыканты искусственного интеллекта занимают высокие места в разных хит-парадах. Вот такая у нас с вами реальность. Мы по старинке, как, собственно, старейшая радиостанция России, нам 34 года, настаиваем на том, что настоящая музыка может сделана только людьми. Я Руслан Станчев. Добрый вечер. Плюс 27 сейчас. Жарко будет всю неделю. Плюс 26, плюс 28. Чуть теплее, холоднее, точнее, только в следующий понедельник. На улицах 6 баллов. Это красная зона. Совсем скоро Меджуз с песней Виктора Цоя. И вместе с ним Юрий Гаспарян, гитарист группы Кино. Level 42. Mind Enterprises, великий Андреа Бочелли, великая Мэрил Стрип и еще один великий Джо Кокер. Прямо сейчас Superman Lovers, Starlight на радио Run.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

всем, кто ложится спать, спокойного сна, спокойной ночи. Песня Виктора Цоя и группы «Кино». Юрий Гаспарян и Муджус, который как-то неожиданно вырос, и оказывается, ему уже 43 исполнилось. За псевдонимом Муджус скрывается Роман Литвинов, российский электронный музыкант, диджей, продюсер своих собственных песен. Да, сам себя кузнец. Здравствуйте еще раз, друзья. Классика диско-музыки.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

красиво звучит. Смесь металла, диска и электроники 80-х, 90-х. Ребята очень активны, и в их социальных сетях можно увидеть много таких, знаете, живых, очень ярких видео с отсылом вот в конец 20 века, то, что мы с вами очень любим. Negroni Love в честь самого известного итальянского коктейля, если мне память не изменяет, это было давно. В моей жизни я про коктейли, это что-то связанное с участием вермута, да. Но вообще такая, по сути, итальянский бренд, да, Negroni коктейль. Ну и Love — это тоже Италия. Еще один итальянец, великий, голос фантастический, зовут его Андреа Бочелли. И одна из самых красивых его песен.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о том, что с деньгами как бы жизнь лучше. И что хорошо быть богатым, но еще лучше быть здоровым. Это Мэрил Стрип. Великая актриса, скороносная, ей 76, она в блестящей форме. Ну, а эта песня из мюзикла, который, собственно, так назывался «Абба», где Мэрил Стрип играла одну из главных ролей, но не просто играла, но еще и пела. В финале часа «Нуэстро» Белла Чао из сериала «Бумажный дом». Ну, а сейчас Джо Кокер, «First We Take Manhattan». В студии радио «Рандеву» Руслан Станчев. Здравствуйте.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
6: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
7: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 миллиард рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 миллиона постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. Это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

слушаете радио «Рандеву» Джаями на рейве. Цветы, будет грусть, а вслед за грустью придет радость, потому что жизнь — это всегда цикличность. Как и вечер, который наступил и завершил официально рабочий день, сегодня понедельник, 8 июня, эта неделя короткая, вы знаете, мы работаем до четверга, в пятницу День России. Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вечера вам, вместе с нашей замечательной музыкой, великолепной.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: очаровательная, красивая, неповторимая певица Дайдо. Дайдо Флориан Армстронг, если быть точным, на 103.4 FM. Take you home. Совсем скоро Depeche Mode, но прямо сейчас ансамбль из Грузии, Мгзавреби или Странники, их очень красивая грузинская регги.
1: Με άρβες μισρός αγέτου η αλμή γουάρδα Άρβες μισρός αγέτου η αλμή γουάρδα

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года.

трейлер каждого июня, каждого года на всех радиостанциях. Jamiroquai, Seven Days and Sunny June очень подходит и в настроении, и в погоду. Семь замечательных дней июня, пусть их будет гораздо больше, друзья, тем более, что июнь только еще в самом начале. Я Руслан Станчев, провел с вами замечательные три часа. Оставляю вас хорошей музыкой, желаю вам счастливой дороги домой, хорошей короткой недели и отличных длинных выходных дней. Всего хорошего, друзья. До свидания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города.
6: Радио «Рандеву».
5: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках, о том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил, также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. Нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Бизнес-среда на радио «Рандеву».
4: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете программу «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». У нас в гостях генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонд» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно, и каждый раз эти встречи — это какие-то озарения, открытия и уверенность в том, что наше будущее, тех, кто думает, да, о своем доме, о своей семье, оно, ну, если не говорить высокопарно, в надежных руках, то, по крайней мере, в заботливых точно, в ваших и вашей команды. И вот сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы поговорить. Понятно, что умный дом — это понятие уже, и мы о нем говорили много, и много вокруг информации о тех или иных составляющих этого понятия. Но возникает вопрос со временем. Зачем вообще управлять домом, а не делать его умным? Вот такой вот вопрос. Как сделать так, чтобы дом, например, дача или бизнес-проект перестали жить своей жизнью и, наконец-то, начали подчиняться своему владельцу, хозяину, пользователю?
5: Очень большой, емкий вопрос, который вы задаете, потому что выявилась интересная тенденция. С одной стороны, люди понимают, что надо как-то ближе к управляемой схеме двигаться, потому что ты не можешь быть уверенным, что все идет так, как нужно. От того, что ты не знаешь, как устроено это оборудование, как оно работает, какие есть схемы, какие графики. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот умный дом — это какая-то не совсем понятная запредельная штука, и с ней тоже нужно много разбираться. С тем, чтобы это было какое-то понятное хозяину. Ну, это как машина. Вот ты взял машину, тебя надо научить водить. Ты научился водить, получил права, но ты еще ничего не умеешь. Ты начинаешь ездить, там, попадаешь в какие-то интересные ситуации, выруливаешь, оттуда набираешься опыта. И вот потом, через какие-то там 20 лет, и у людей вот эта аналогия, она накладывается и здесь. Мы в этом смысле считаем, что термин не «умный дом», а «управляемый дом» как-то теперь становится ближе. Почему? Потому что за всем нашим оборудованием стоит глубокое изучение рынка, стоит понимание вот этих инженерных систем. Например, мы считаем, что никакая автоматика не победит гидравлику, если она сделана неправильно.
4: Ох как!
5: Да. Что такое гидравлика? Это радиаторная схема. Даже если у вас нет своего котла, а вы получаете извне тепло, то у вас есть радиаторы, у вас есть, возможно, насосные группы, еще что-то такое. Вам в разных помещениях нужна разная температура. Ну, как говорят, в мокрых зонах должно быть теплей, в спальных зонах прохладнее, а где находятся все, должна быть средняя температура. И вот наша автоматика позволяет вот это распределение делать без разницы, как у вас есть гребенка на входе, вы распределяете радиаторные схемы, и все работает. И неважно, строящийся дом, что было бы лучше, потому что лучше проект. Когда проект предусматривает все вот эти особенности, да? Но даже если у вас жилье, которое там 10-20 лет уже есть, даже у него есть что улучшить с помощью автоматики. Поэтому вот термин «управляемый дом» для нас как-то ближе, потому что мы создаем изделия или автоматику, которая использует принцип M2M, а машина управляет машиной. Под руководством человека он назначает сценарные планы, он назначает, что может быть, он назначает, что произойдет при том или ином событии, он назначает температурные режимы, он назначает, где должны быть датчики движения, чтобы включался или выключался свет, он назначает, какие температурные режимы в каких помещениях ему комфортны, и может их в любой момент поменять. С телефона. Это то, что на сегодняшний момент, как шутят, хотя это вообще не шутка, те ребята, которые придумали вот сначала смартфоны, потом двигаются дальше, они говорят, что сейчас смартфонов больше, чем людей на планете.
4: Ну, наверняка,
5: вот
4: да.
5: Вот они шутят, ну, вот посмотрели по кругу, да, по два вот в окружении точно есть. А у некоторых и по три, один для одного, другой для другого, третий для третьего. Понимаете? И вот удобный веб-сервис — это то, что выделяет зонд из многих-многих других участников рынка.
4: Мне кажется, еще немаловажный факт, ввиду последних новостей и даже каких-то комментариев от людей из IT-сферы, да, о том, что нас слушают, нас смотрят, и вот здесь управляемый дом гораздо лучше, чем умнее, умный, потому что, когда дом умный, ты начинаешь думать, а кто умнее? А все ли я контролирую? Да? Угу. Всем ли я управляю? Угу. И вот здесь, мне кажется, еще один есть момент. Так или иначе, в нашу жизнь входят, там, не знаю, умные колонки, умные пылесосы, умные телевизоры. Сейчас чего только умного нет. Это маркетинг, мы это понимаем, но в то же время есть функции, которые так или иначе делают эти приборы, эти устройства более
5: удобными.
4: И вот возникает вопрос. Когда много вот этих вот умных коробочек, прямоугольников есть в доме или на объекте, ты, правда, не понимаешь, как они живут, как они взаимодействуют, и можно ли как-то их вот систематизировать, привести к единой константе, управлять ими?
5: Я, наверное, так отвечу. Не все. Угу. Не все эти коробочки. И необходимости такой даже нет, понимаете? Вот при нашей оценке у нас же есть так называемая

0: Сбербанка, они в этом тоже состоят. Умная колонка, мы работаем с Алютом, с Алисой, там, со всеми вот этими умными. Угу. Причем у нас есть адепты зонта, или амбассадоры, как мы их называем, которые так изучили эту тему, что голосом управляют системой. Алиса, включи телевизор, мою любимую программу. Поставь вот такую музыку. Когда придет мой сын, дай ему вот такой комментарий. Свет сделай потише, сделай получше, там, опусти шторы. И вот эта тема, она сейчас набирает обороты, что ли, да? Поэтому, может быть, сколь угодно. Но управлять, например, кроме как голосом, кофеваркой смысла никакого нет. Хотя мы можем задать сценарий на рабочие дни, на выходные дни, и вы получите, приходя на кухню, уже свежесваренный кофе и там сделанный тост. И вам только останется положить, и вы сэкономили там эти 15-20 минут. А мы знаем с вами, что ничего ценнее времени.
1: Вот про экономию-то я как раз и хотел спросить вас, потому что очень часто мы слышим, что та или иная система, колонка, я не знаю, там еще какие-то штуки, экономят. Да? То есть нас привлекают наше внимание потребителей экономией. Экономия очень часто выражается в процентах. Мы знаем одну известную компанию, которая производит телефоны, да, по всему миру, и презентуя каждый год новую модель, они говорят, что эта модель стала на там 25% быстрее. Но обычному пользователю сложно измерить. Но если он заходит посмотреть прогноз погоды, он не может эти миллисекунды там или еще что-то вот этих в процентах измерить, быстрее ли. И вот, собственно, мне кажется, что даже зонт, да, система зонт обещает экономию там от 35%.
0: Это мы скромно пишем, потому что можно написать, что больше 50, да, а здесь много будет условий, при которых это возможно.
1: Звездочек и сносок.
0: Так точно. Поэтому мы, ну, нехорошо говорить, гарантируем, да. Но у нас есть вычисления, которые не к процентам имеют отношение, а к прямым бюджетам наших потребителей. У нас сотрудник есть очень хороший. И поскольку он читает, обучает продавцов своих партнеров, да, а в прошлом году он систему свою, у него хоть не замерзающая жидкость была, но у него лопнул насос, все, что связано с водой. А он ездил туда проверять. И он думает, а что я сейчас поставлю зонт? Вот поставил зонт. И прошел целый сезон отопления. Помимо того, что он экономил время, он нес 100 километров до этого дома, и он в этот момент занимался любимыми лыжами и не ездил каждые выходные проверять, как его дом. Как вот вы это посчитаете? Это же можно посчитать? 100 туда, 100 обратно, 4 раза в месяц. Да? На 100 километров нужно 12 литров. И вот вы можете все это перемножить и получить экономию. Но мы не про эту экономию сейчас говорим. Мы говорим про экономию на энергоресурсах. А у него газ. И вроде бы все хорошо. А газ, отключили электричество, запустить котел нельзя. Нужно живьем запускать. Вот что послужило причиной разморозки. И помимо уверенности, которая у него есть, что он смотрит, все работает, температура такая, как он приказал быть, он сравнил, как можно сейчас вытащить из платежей, сколько он платил 23, 24 и 25 год. И он сравнил, у него получилось 42% разницы. 42% это потому, что он может на удаление сказать, давай сегодня и завтра, и эту неделю вообще, в принципе, мы делаем с тобой 10-12 градусов. Мы не будем там, нам не нужно. А вот в пятницу мы поедем, и в пятницу ты сделаешь 22. Мы приедем, там уже 22. А уезжаем в 12 часов дня, мы в 3 уедем, в 12 часов дня мы опять делаем 10 градусов. И вот эта дельта очень легко позволяет считать никакие не проценты. Что такое экономия 40%? Ничего. Мы говорим, что он платил за отопление 4000 рублей, стал платить 2000 рублей. Вот и вы.
1: А еще очень много времени сэкономил на поездках.
0: 4 дня в месяц. 4 дня в месяц.
1: Он почти просто 2 недели за зиму.
0: Конечно. Ну вот трудно, ну сколько стоит день жизни? Никто же вам не скажет, бесценно. В рублях это вот столько, она бесценна. А тут 2 недели за зиму вы просто получили в подарок и занимались тем, чем вам нравится. Вы были семьей, ну хотя вы можете и проверку.

0: семьей тоже быть, да? Но у жены и детей могут быть другие планы. И вы можете посвятить им время. Это тоже такая тема. Вот сейчас я бы сказал, что на первый план выходит не столько экономия, хотя это очень важная часть, она вторая. А вот комфортное управление системой, когда ты понимаешь, что все идет так, как ты планировал. Мы же в турбулентное время живем. Мы же не можем, ну, как бы сказать, точно и не можем повлиять. Вот снег выпал, а 80% автолюбителей переобулись. А другие, как я, не успели просто. Я бы тоже переобулся. Но я не успел. Я в командировках не успел. Я поэтому был в комфорте, когда вот это вот коллапс вот этот случился. А кто-то даже на работу не поехал, сказал, лучше я дом пережду, поработаю на удалении, еще что-то такое. Вот как с этим управиться? И мы говорим, управляемая ситуация сейчас для человека становится, комфортная управляемая ситуация становится номером один.
1: Валерий, я думаю, что вот эта вот мысль о том, что в непростые времена, турбулентные, когда есть что-то, чем ты можешь управлять точно, и быть спокойным, да, ну вот как бы все хотят стабильности, да, ну,
0: да.
1: Есть такой миф о стабильности, но здесь не про стабильность, здесь про управляемость. Мне кажется, это, когда эта управляемость касается твоей жизни, жизни твоей семьи, комфорта, это, наверное, еще один такой камень, на который можно опереться, и он ни под какими...
0: Я еще поправку дам, Андрей. Смотри, какая интересная штука. Наши близкие, я скажу так, все наши близкие, кто есть, они все хотят заботы. А проявить эту заботу можно по-разному. И вот зонт позволяет, например, проявлять заботу о старшем поколении. Боятся инженерки, боятся котлов, не понимают, как работают, не знают. На улице стало теплей, стало жарко, открывает сквозняк. Что делать? Сын, помоги мне. Сейчас, мама, все сделаем, не волнуйся. Раз, и вы с телефона поправили. Мам, тебе как, хорошо? Вы проявили заботу, мама чувствует, что ваше внимание... бесценно, а вы проявили вот эту заботу, ну, несмотря на то, что она может находиться от вас очень далеко. Из этого же разряда бесценных времени, заботы, такая вот, и неважно, дети, когда приходят, вы строите сценарий такой, что, например, ну, нельзя телевизор. Вы можете очень легко при помощи одного реле сделать так, что никто не включит телевизор, если вы запрет поставите. Или компьютер, или еще что-то. Ну, это тоже элемент, например, воспитания. Ну, вот он так работает.
1: Я думаю, что про реальные кейсы мы поговорим в следующем выпуске программы «Бизнес-среда», при следующей встрече. Валерий, огромное вам спасибо за то, что пришли. И правда, как какой-то сеанс медитации, знаете. Вот обретаешь какое-то спокойствие и понимаешь, что о важных вещах за тебя уже подумали и нашли лучшее решение. Тебе остается только внедрить это и просто стать адептом системы.
0: Да, спасибо, что пригласили. Мне всегда очень приятно делиться вот этим. А у вас очень большая аудитория, и все люди, которые слушают, могут позволить себе двигаться в сторону управляемого умного дома. И мы для этого работаем. Поэтому желаю всем вот двинуться в эту сторону и чувствовать вот эту уверенность и защиту.
1: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» сегодня генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонт» Валерий Терехов. Услышимся, мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я всегда твердил, что судьба – игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес – только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой, веком пыли русский глаз отдохнет.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-5. 541-28-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Newsroom24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: На эту июньскую неделю нейросеть Яндекса предсказала хорошую летнюю погоду с температурой по ночам на уровне 14-17 градусов, днем плюс 24, плюс 26. В середине недели вероятны небольшие дожди.

0: 103.4 FM.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: определенной любви. Грустная, но зато wherever you are, все будет хорошо.
1: Whoever you are,
0: всем доброй ночи.
1: Aim to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Песечное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено.

Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди Автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете.

0: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о доступности бензина на нижегородских заправках. О том, во сколько водителям обходится несоблюдение правил. Также в выпуске о безопасных местах для купания.